0: ко мне сказал?
1: Да, это тебе хуй.
0: Выйди нахуй из комнаты, отсюда,
2: Валуев. Трахать, трахать,
1: да я тебя сейчас в ебало выйду.
2: Трахать, трахать, трахать, трахать, трахать.